Реализация проекта восстановления арки на улице Советской согласно обновленным условиям контракта теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио Рандеву 103.4 FM.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Ну а теперь несколько слов о погоде. Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шарангском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27-е место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 миллиарда рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания Gitwise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДМ, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг от друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технология может найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
7: Listen to Radio Rendezvous.
8: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: первый раз с вами встречаемся в августе. Понимаете? Начался август. Прекрасный, красивейший месяц, но последний летний. Что же мы будем делать, а? Скоро, в ближайшее время.
1: Радио Рандеву. 103 и 4 FM.
0: Мы будем встречать осень, но это будет позже. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Всех поздравляю с наступившим понедельником. Все пошли на любимую работу. Я так думаю. Зас и Николь Кидман открывают новый музыкальный час.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: платье тебе к лицу.
1: Не стой, танцуй. Да, если есть настроение такое в понедельник утром танцевать, то, наверное, вы провели правильно выходные, чувствуете себя великолепными, отдохнувшими и радостными. Невзирая на то, что солнца яркого нет, может быть, это даже и хорошо, не так жарко. Согласитесь. Все для того, чтобы мы начали рабочую неделю правильно. Ума Турман, наш любимый вокально-инструментальный ансамбль из Нижнего Новгорода, чуть ранее Светлана Владимирская, тоже представительница Нижегородской области, и Мика уже прозвучали. Далее будем с вами слушать Леонида Агутина, Оливер Чевена, Pet Shop Boys, Эмма Бантон, Андреа Бачелли, группу Queen и Майкла Джексона, а также Папик и его веселую команду. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения мы желаем. И, конечно же, много-много сил для начала рабочей недели. Надеюсь, что вы идете на любимую работу. Тогда все будет хорошо.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Очень резко закончилась песня, что я даже как-то оторопел. Хотел вам рассказать о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде утром в понедельник. Итак, по сообщению сервиса Яндекс.Карты, 2 балла всего-навсего. То есть все отдохнули, никто никуда не торопится. Или наоборот, все уже оказались на работе. В общем, нет пробок в Нижнем Новгороде, и мосты абсолютно свободны. 0 балл.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Ран.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о погоде в Нижнем Новгороде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 22 градуса, днем поднимется до плюс 24, будет выглядывать солнышко. То есть не так пасмурно весь день, друзья. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба без осадков.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Love. Майкл Бубле открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Всем любви желаю, искренне объявляю имена артистов, которые украсят музыкой своей эфир в ближайшее время. Это Курт Малу, Сироткин и прямо сейчас

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, много раз пытались исполнить эту песню. Ну, конечно, все-таки Александр Иванов, группа «Рондо» — это правильное исполнение. Все остальное, там «Иванушки Интернешнл» и «Сироткин» — это все-таки варианты, друзья. Теперь о погоде в Нижнем Новгороде. Прекрасная сегодня погода, мне кажется, потому что нам жара не нужна в понедельник. Сейчас +22 в Нижнем.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

август на дворе. Впервые вот я в августе выхожу в эфир. Для меня это всегда знаково, интересно. Хотя немного грустно, потому что начался уже последний летний месяц. Расскажем о именинниках сегодняшнего дня. Пришло время. Итак, мы поздравляем с радостью всех наших радиослушателей, которые родились 3 августа. Желаем вам любви, мира и счастья, всего самого наилучшего. И весело отметить сегодня праздник, конечно, тоже вам желаем, когда, наверное, закончите все свои рабочие моменты и приступите к отмечению. Пускай будет весело вам. И знаете, вместе с вами в этот день родились замечательные люди, о некоторых из них расскажем прямо сейчас. В 1910 году в этот день родился потрясающий, удивительный, гениальный русский актер Вацлав Янович Дворжецкий. Актер театра и кино, народный артист РСФСР, конечно же, народный артист просто. Есть слово «народный артист», и это неважно, выдали какое-то звание в каких-то кабинетах. Он действительно после фильмов «Щит и меч», «Красные и черные», «Письма мертвого человека», «Забытая мелодия для флейты», он в наших сердцах навсегда. А тем более приятно, что жизнь этого человека связана с нашим родным городом Горьким и Нижним Новгородом. И вообще представитель удивительной театральной семьи нашей родной. Его супруга Ривьяковна Левите, все, кто был с ней знаком, я думаю, с теплотой тоже всегда вспомнят и в день рождения Вацлава Яновича эту потрясающую актрису и преподаватель в нашем театральном училище преподавала. И для меня, наверное, самая вот важная похвала в жизни театральной, когда после спектакля Ривьяковна ко мне подошла и сказала: «Дорогой мой, нам такие нужны, давай оставайтесь в профессии». Да, это было приятно. Ну вот, Вацлав Янович, мы его вспоминаем, конечно, его детей сразу, Владислава и Евгения, тоже потрясающих, удивительных актеров. Вечно им всем память. Вообще, последние годы он тяжело болел, у него стало ухудшаться зрение, но он все равно продолжал активно работать на сцене и в кино. Он выучил свои роли наизусть. Просто. И запоминал все мизансцены, куда двигаться и так далее. То есть, практически не видя. Это был гениальный актер. Вацлав Янович Дворжецкий. В 1923 году в этот день родился Вадим Николаевич Коростылев, писатель, драматург, киносценарист. Им, например, написано стихи к песне «5 минут из карнавальной ночи». Он же писал сценарий к гениальным фильмам «Айболит 66» и «Король и олень», и также писал сказки для детей. В 1925 году родился Карел Фиала, чешский оперный певец и киноактер. Он сыграл главного героя в фильме-пародии «Лимонадный Джо». Фильм нашего детства, прям совсем раннего. В 1926 году, в этот день, то есть 100 лет назад, родился Тони Беннет, легендарный эстрадный певец. В 1935 году родился летчик-космонавт Георгий Степанович Шонин, герой Советского Союза. А в 1940 году родился киноактер, который сыграл главную роль в фильме «Апокалипсис сегодня», Мартин Шин. Серьезный у него, конечно, уже день рождения сегодня, но мы желаем ему много лет счастливой жизни. Сегодня юбилей отмечает еще один гениальный актер Николай Петрович Бурляев. Актер, кинорежиссер, народный артист России. Еще подростком в 13 лет он стал сниматься в кино, снялся в фильме «Мальчик и голубь», над которым работал Андрей Кончаловский на студии. Это вообще его там был короткометражный фильм, он снимал для, когда сдавал экзамены, Андрей Кончаловский. Вот. И это была первая роль Николая Петровича Бурляева. Потом были, конечно, «Иваново детство», Андрей Рублев. И мне вот очень нравится фильм «Мама вышла замуж». Потрясающая, гениальная роль. Он сыграл одну из главных ролей этого фильма, Борю Голубева, мальчишку. Но с такими великими актерами сразу начал сниматься. Он гений, это точно. Долгих лет жизни желаем. В 1950 году родился Джон Лэндис, кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, известный своими комедиями и фильмами ужасов, а также музыкальными видеоклипами. Снимает он видеоклипы лучше всех на этой планете. Кстати, сначала о кино. Самые известные его работы. Это один из моих любимейших культовых фильмов вообще в мире, и мой тоже, «Братья Блюз». Это он снял в 80-м году. Потом был «Американский оборотень в Лондоне», легендарное произведение 81-го года. «Поменяться местами», «Сумеречная

«Зона», которую вместе со Спилбергом снимал. «Поездка в Америку», «Оскар» с Сильвестром Сталлоне. Ну и, конечно, он прославился еще и съемкой видеоклипов, потому что в 83-м году он снял видеоклип «Триллер», который до сих пор считается самым главным видеоклипом и первым, наверное, видеоклипом. То есть настоящий фильм. В 83-м году это случилось, а потом он еще и в 91-м году «Black or White» снимал тоже он. Гениальный человек. В 1963 году родилась Ирина Чериченко, замечательная актриса, которая снялась уже больше, чем в 100 фильмах, но навсегда в наших сердцах останется после того, как она снялась в одном из своих первых фильмов «Завтра была война» и сыграла Искру Полякову. В 1965 году родился актер театра и кино Сергей Чинишвили, человек, который озвучивает абсолютно все рекламные ролики и все фильмы документальные, которые идут по телевидению. Вот сразу все. Это и голос его. В 1979 году родился Андрей Александрович Фролов, замечательный киноактер, известный по фильмам «Страх над Невой» и, конечно же, гигантском сериале «Изгой», который продолжает сниматься и в данный момент готовится к выходу еще две новых части. А также в этот день родился тоже в 79-м году замечательный актер Иван Кокорин. Харизматичный актер, гениально играющий чудаков. Много снимается, и это прекрасно, потому что он действительно украшение любой киноленты. Ну и завершать мы будем наш рассказ представлением удивительного человека. У меня не хватит слов, чтобы описать его талант. Я действительно считаю его абсолютным гением. Это гитарист, вокалист и автор, в общем, основной группы «Металлика» Джеймс Хэтфилд. Он родился в 1963 году. Это настоящий гений. Ну, потому что он еще и так вкусно играет на гитаре. То есть понятно, что у них есть основной гитарист, но Хэтфилд всегда это делает гениально. Ну, и вообще, голос его ни с кем не сравнимый. Металлика, в том числе из-за него, это одна из самых лучших групп на планете.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
4: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
3: Точно. Готовые дома вкрутой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: таких, как мы, больше не делают.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии Lancet? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Терцой группы «Кино». Это «Не любовь», радио «Рандеву». Любовь к различной музыке, конечно, у нас. И в конце этого часа свою музыку нам подарит Кайли Миноук и Нилс Линдгрен Фанк Юнит. Потрясающий музыкальный коллектив. Я желаю вам хорошего настроения. Поздравляю с тем, что наступил понедельник. И все мы отправились на любимую работу. Ну, хотелось бы верить, что это именно так. Оставайтесь в нашей компании.
1: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Весело об одиночестве. Так можно охарактеризовать эту песню. Фредди Меркьюри, Living on My Own. Первое FM-радио Нижнего Новгорода, Радио Рандеву вас приветствует. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Мы послушаем с вами музыку в этом часе, которую нам подарят Джек Сваретти и Нил Роджерс, Макси Прист, Дипеш Мод, Чарльз Джей, Сироткин, Чиж и компания, Танцы Минус, Аха, Роллинг Стоунс всех времен и народов. Ну а прямо сейчас Мюррей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Что ж за голоса такие? Джек Сваретти и Нил Роджерс. Радио Рандеву 10 часов и 14 минут. Впереди наши рекламные агенты подготовят для вас много полезной информации, поэтому я с вами попрощаюсь. Вы послушаете музыку Depeche Mode, Чарльза Джей, Сироткина, Чижая компания, Танцы Минус, Аха и Роллинг Стоунс. А Алексей Бузов скажет всем до свидания. И напоследочек поставлю замечательную композицию под названием «Close to You», такой хит 1990 года в исполнении Макси Приста, которого называли самым, наверное, одним из, вернее, главных вокалистов регги-музыки после Боба Марли. Приятного вам прослушивания, хорошего настроения и отличной рабочей недели. Все, начинаем работать, друзья. Понедельник, день прекрасный. Услышимся завтра. Ваш Блюзов Алексей. До свидания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Выксунских прудов. Пусть ваш

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место,

0: где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана точкой РАЖ.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шаранском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27 место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 миллиарда рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания Gitwise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДН, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг от друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технология может найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7, бронь 439-42-63.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Четыре FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Стеллист. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежном руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РусМед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Волга 60 Radio. Секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших.

0: 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
1: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продаже топлива по QR-коду, субсидии для нижегородского технопарка «Старк», запуске еще одного тоннеля проходческого комплекса и льготном кредитовании малого и среднего бизнеса. Продажи топлива по QR-коду начали тестировать в Нижегородской области. На новую схему перешла одна ЗС «Лукойла» в Ветлуге. Ранее на оперштабе Ветлужский округ был определен в качестве пилотной территории для отработки системы. При необходимости ее можно будет масштабировать. QR-код оформляется через чат-бот «Топливо 52 в Максе» с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля. По одному QR-коду можно один раз заправить автомобиль по общим правилам, действующим на ЗС. Факт заправки аннулирует QR-код. В следующий раз его можно будет получить через двое суток после заправки. Новая система позволит регулировать количество топлива на сетевой АЗС, в том числе исходя из количества запросов на получение QR-кода. При необходимости объем поставки увеличит, прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области. Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры и дооснащение, сообщили в правительстве Российской Федерации. Субсидия выделена по госпрограмме. Инновационные проекты. Площадка технопарка находится в Нижнем Новгороде. В 2025 году «Старк» подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России. На сегодняшний день в технопарке более 10 резидентов. Это производители автокомпонентов, металлоизделий и металлических конструкций, промышленных роботов и роботизированного оборудования, метизной продукции и так далее. В правительстве Нижегородской области сообщили, что в дополнение к федеральному финансированию регион выделит 50 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 200 миллионов рублей внесет управляющая компания. В Нижнем Новгороде началась проходка финального 4-го тоннеля, который соединит действующую станцию метро Горьковская с новыми станциями. Тоннель-проходческий комплекс начал движение от площади Горького в сторону площади Свободы. Он пойдет параллельно щиту Евдокия, который запустили в мае. Тоннели лишь немного разойдутся, чтобы обойти исторический портал 1833 года, который является объектом культурного наследия. Для старта двух механизированных комплексов был сооружен котлован монтажной камеры с распорной системой из 4 ярусов, которая состоит из 311 тонн металлоконструкции, а также разработано 18 тысяч кубометров грунта. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в этом году метростроица планирует полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, а дальше начнется возведение самих станций и вестибюлей. Клиентам МБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах МВД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
2: Будьте здоровы! На радио «Рандеву». Программа о самом важном.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Рандеву», микрофон Андрей Лазарев. Это программа «Будьте здоровы», где мы говорим о самом важном с теми людьми, кто на наше здоровье может повлиять и может его сохранить. И сегодня у нас в гостях находятся люди, которые заботятся о том, чтобы, ну, например, радиоведущие обладали четкой дикцией, чтобы каждый из нас мог проявить свои эмоции, улыбаясь и не стесняться ничего. Я говорю, конечно же, о людях, которые занимаются стоматологией, представитель Бионика Клиник, которая, собственно, идеально и гармонично сочетает инновационные технологии и природу. А именно кто? Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог-хирург, имплантолог, и Кручинин Владислав Юрьевич, стоматолог-ортопед и генеральный директор Бионика Клиник. Друзья, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Добрый день всем.
3: Вас прекрасно слышно, все у нас настроено.

0: А почему мы вас пригласили? Потому что хочется вот в такой летний период, когда многие, ну, помимо рабочих каких-то будней, да, задумываются и об отдыхе, и где-то поправить свое здоровье, задумываются и о своих зубах. И вот нам бы хотелось, наверное, осветить самые важные моменты, которые касаются наших улыбок, наших зубов. И вообще мы уже знаем, что состояние зубов влияет в целом на весь организм. А мы так тему эфира, знаете, обозначили, как удалить нельзя, оставить, где, собственно, должна быть запятая. Потому что так или иначе, с возрастом, ты понимаешь, есть какие-то вопросы, их нужно решать, и когда врач говорит про удаление, тут начинаешь переживать и нервничать, потому что все свое родное, как говорится. Ну и правда ли, что вообще удаление зуба – это не конец истории, а, ну, можно так сказать, начало нового этапа лечения?
1: Да, конечно. В современной стоматологии это чаще всего имплантация, причем нередко одномоментная, то есть с удалением зуба. И даже с одновременной нагрузкой на этот имплант в виде коронки. Соответственно, это является как бы первым этапом на пути к восстановлению утраченного зуба. Вот. Ну и вторым этапом, в зависимости от времени, так скажем, приживаемости этого импланта, является установка постоянной коронки.
0: Марина Олеговна, а можно вам несколько вопросов как хирургу-имплантологу задать? Вот, собственно, по каким признакам можно понять, что вот зуб уже не подлежит сохранению? Ну, понятно, наверное, он там полностью разрушен. А когда вы понимаете, что есть еще шанс?
2: Шансы, конечно, всегда есть. Нужно смотреть по состоянию зуба, по состоянию его структур вокруг него, именно костной ткани, состояние соседних зубов. И объем хороших состоятельных тканей. Если мы видим, что ткани, к сожалению, не жизнеспособны, есть какие-то хронические очаги инфекции на верхушках корней, пройти данные каналы, они настолько искривлены, и пройти их даже под микроскопом невозможно, то, к сожалению, зубам приходится прощаться. Есть еще один момент, когда рядом стоящие зубы прилегают к данному очагу. И есть или импланты те же самые, когда пациент уже является пациентом нашей клиники или пациентом являлся других клиник. К сожалению, да, с зубом приходится прощаться во избежание проблем, ну, в дальнейшей перспективе.
0: А вот бывают такие ситуации, например, когда пациент настаивает на сохранении, а вот вы как бы начинаете говорить: слушайте, тут сохранять нечего, или наоборот, пациент говорит: так, давайте все, я решился, удаляем. Вы говорите: подождите, мы можем это все спасти.
2: Конечно, эти ситуации постоянно возникают, и нужно объяснять пациенту, и мы объясняем зачастую консилиумом, совместными консультациями с терапевтами, с ортопедами, целесообразность сохранения, либо целесообразность удаления этого зуба. То есть, если человек настаивает на сохранении зуба того, который, к сожалению, служить не будет, и даже покрытие какими-то ортопедическими конструкциями или еще какие-то нюансы, они в современной стоматологии не помогут этому зубу прослужить более небольшого количества времени и дать обострение, то смысл этого, его сохранения. Пациенты соглашаются, когда есть аргументы доктора. И наоборот, когда есть возможность сохранения зуба, то пациент возникает вопрос: а зачем? А может быть, лучше сразу имплант? В этом случае зуб – это ваш орган. И если мы его можем сохранить, и он будет служить хорошо и долгосрочно, то лучше сохранить.
0: Слушайте, вот я бы эти слова в рамочку поставил, потому что это действительно важно. Потому что иногда ты думаешь, мы же сами не можем посмотреть, да, и доверяешься врачу, вот если врач так говорит, это прям как бальзам на душу. А вот что происходит с костью и соседними зубами, если, ну, бывает такое, люди не могут решиться, тянут до последнего, тянут очень долго. Может ли это повлиять не только на сам проблемный зуб, да, но, например, на состояние других зубов, не только рядом, например, да, в целом в полости?
2: Ну, во-первых, это хронический очаг инфекции, который влияет целиком на весь организм. И если этот очаг не устраняем, он как местно воздействует, то есть очаг инфекции находится внутри костной ткани, на верхушке корня. Корень может на фоне этого рассасываться, может между корнями находится очаг инфекции. Результат мы получаем: отсутствие костной ткани, дефект, отсутствие слизистой, реакцией. Uh-huh. Постоянный пациент приходит, вот у меня прыщ на десне. По сути, это хронический свищ, который постоянно выделяет гной в полости рта. Мы его глотаем. Ну, и, естественно, это влияет на соседние зубы, разрушение костной ткани и на общее состояние здоровья полости рта и желудочно-кишечного тракта.
0: Я правильно понимаю, что вот такое позднее удаление, оно осложняет вообще весь дальнейший процесс восстановления, имплантации и все остальное?
2: Конечно. Чем меньше костной ткани мы имеем, тем больше вероятность, ну, впоследствии удаления, uh-huh. тем меньше, больше вероятность того, что нам придется какие-то костно-пластические материалы использовать, либо использовать костно-пластические операции и восстанавливать объем мягких тканей.
0: А если говорить вот про способы удаления, ну, слава богу, вот мне в взрослом возрасте пока не приходилось, ну, там, только зуб мудрости, да, и то это делали каким-то почему-то старым способом. Есть ли какие-то современные методики от тех вот плоскогубцев и криков «сидеть», как в детстве это было? И, собственно, как сейчас происходит процесс удаления? Это более комфортный процесс?
2: Конечно, это намного комфортнее, чем раньше. Зубило и молоток в руки никто не берет. Многие пациенты рассказывают страшные истории про то, как им выбивали зубы. Нет. Сейчас, к счастью, есть достаточно большое количество тоненьких, хороших инструментов. Зубы удаляются максимально атравматично для того, чтобы сохранить объем костной ткани. Ни один имплантолог не возьмет щипцы и не наложит так, чтобы удалить вместе с костью. Это будет проблема его потом.
0: А если говорить вот про процесс восстановления после удаления, он также минимизирован сейчас благодаря этим технологиям?
2: Да. Должен пациент выполнять самые главные рекомендации, которые uh-huh. доктор даст. А все, что необходимо во время удаления, в луночке будет лежать. Uh-huh. И если пациент соблюдает рекомендации, если пациент не делает лишних манипуляций, хотя некоторые очень это любят, не полощет тогда, когда ему сказали не трогать вообще и не uh-huh. касаться, то все проходит достаточно комфортно, и проблем с заживлением не возникает. Конечно, это рано. В uh-huh. любом случае эта рана как-то может себе проявлять. И побаливать, и дискомфорт возникает. Но любая рана заживает вот в данной ситуации достаточно комфортно.
0: Uh-huh. Отлично. Владислав Юрьевич, вопрос теперь к вам, как стоматологу-ортопеду, прежде всего. Вот после удаления, что начинает происходить с костью, с соседними зубами? Вот зуб удален, да, пространство освободилось, нагрузка меняется на челюсти. Ну, это вот чисто физика, которую я могу себе представить.
1: Происходит, ну, банально, утрата костной ткани, убыль костной ткани, uh-huh. да, не только в области вот этого отсутствующего зуба, но и соседних зубов. Это является следствием перегрузки этих рядом стоящих зубов, что может приводить к их разрушению, uh-huh. каким-то воспалительным процессам в области верхушек корней, ну и много-много другое. Также, ну, перемещение зубов, как соседних, так и зубов антагонистов или противоположных, да, uh-huh. челюсти. Вот. Так что это все достаточно серьезно. Опять же, вот я транслирую Марину Олеговну.
2: Ну, на самом деле отсутствие даже одного зуба uh-huh. может влиять на состояние зубочелюстной системы и структуру, и сустава. Пациенты даже с отсутствием одного зуба страдают иногда от боли в суставе, мышечный перегруз, потому что начинает жевать одной стороной.
0: О, это да. Это автоматически как-то получается.
1: Да, проблем действительно много. То есть, хотя один зуб вроде бы отсутствует, а угу. тут...
0: Владислав Юрьевич, а вот окно возможностей, если так можно сказать, вот для простого восстановления, оно небольшое вот после удаления? То есть оно через какое время начинает закрываться?
1: Ну, тут сложно, на самом деле, сказать. Чем раньше мы восстановим дефект, тем лучше для остальных зубов, которые испытывают эту вот ту самую перегрузку. Uh-huh. И также гораздо эстетичнее получается наша конструкция, коронка, uh-huh. да, особенно при одномоментной имплантации, да, одномоментной нагрузке. Чем мы это раньше сделаем, тем лучше.
0: А почему вот решение об импланте или, ну, может быть, протезировании, его же, я правильно понимаю, нужно продумывать еще до удаления?
1: Естественно. То есть очень важно грамотно спланировать имплантацию и поставить имплант или импланты в максимально правильном положении для распределения, более равномерному распределению жевательной нагрузки. Uh-huh. Вот, и получения, опять же, более эстетического, хорошего результата. И здесь нам очень помогают такие диагностические методы, как компьютерный томограф, да, там, внутриротовое сканирование. Вот, ну и как следствие, это создание, да, создание хирургического шаблона, который нам делают зубные техники. Вот, и только благодаря вот этим диагностическим манипуляциям мы можем поставить имплант в нужном положении.
0: Ну вот даже сейчас на этот вопрос вы так начали вместе отвечать. То есть я правильно понимаю, что вот когда хирург и ортопед работают в связке, это самый идеальный сценарий?
2: Конечно.
1: Да, то есть это, как я еще раз повторюсь, да, и идеально, когда в нашей клинике происходит консультация сразу несколькими специалистами. Uh-huh. А, так скажем, небольшой врачебный консилиум мы создаем.
0: Uh-huh. Вот. А можно, или был какой-то комментарий, да? Хорошо. Можно ли как-то вот рассказать, что чаще всего происходит на практике? Ну, я понимаю, что все люди разные, да, и кто-то побаивается, у кого-то внутренние какие-то барьеры. Когда, например, пациент, вот удалили зуб, а восстановление он откладывает на потом. Ну, потом сделаем. Вот и так пережил стресс, потом сделаем.
2: На самом деле, на данный момент времени таких пациентов стало намного меньше. И чаще всего они осознают, что потеря органа должна быть восполнена. Конечно, имплант – это протез отсутствующего органа, по сути, зуба. И ухаживать за ним нужно еще тщательнее, чем за зубом.
0: Да?
2: Да, потому что гигиена полости рта – это очень важная вещь. Но когда редко кто из пациентов, это уже, ну, дентофобия или еще что-то, не приходит на имплантацию. Мы стараемся сейчас максимальное количество имплантов устанавливать непосредственно в лунки зуба, чтобы уменьшить количество времени, именно срок реабилитации пациента, и он быстрее получил зуб. То, о чем говорилось.
0: И еще один вопрос, прежде чем мы уйдем на небольшую паузу, но мне кажется, вопрос интересный. Вообще, можно ли упустить такую возможность поставить имплант? Или это всегда можно решить, просто это будет дороже?
1: Ну да, конечно. То есть одним из самых частых, наверное, частых причин, почему мы не можем поставить имплант, это длительное ношение съемных протезов, да. Вот, вот пациент сначала не захотел поставить имплант, да, не было у него возможности. Вот поставил съемные протезы, а потом, как, к сожалению, это упущено уже время, да. Ну и состояние здоровья, никто этого не отменял, да, то есть, грубо говоря, там, несколько лет назад ему здоровье позволяло, а вот сейчас вот, увы, да, то есть это самая главная, наверное, причина, по которой мы не можем поставить имплант.
2: Ну, современные технологии, конечно, нам минимизируют этот объем причин, но такое тоже, к сожалению, бывает, когда мы вынуждены отказываться.
0: В общем, друзья, резюмируем первую часть нашей программы «Будьте здоровы». Удаление происходит современными способами. Если можно зуб спасти, он спасается. Но и, собственно, после удаления есть способы восстановить зуб и сделать это достаточно быстро, комфортно и максимально безопасно. И в любом случае, что с удалением или спасением зуба, что с восстановлением и установкой импланта, затягивать не стоит. Это и будет, собственно, выгоднее по стоимости и безопаснее для вашего здоровья. У нас в гостях сейчас здесь, в студии «Радио Рандеву», Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед и генеральный директор «Бионика Клиник». Это программа «Будьте здоровы». Друзья, мы продолжаем эфир. Через минуту вернемся в студию и продолжим. Все самое интересное оставили на вторую часть.
3: В эфире программа «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
4: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
5: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Будьте здоровы! На «Радио Рандеву». Программа о самом важном.
0: Продолжаем программу «Будьте здоровы» на радио «Рандеву». Друзья, напомню, в первой части мы говорили про удаление, про восстановление зубов и уже начали эту тему обсуждать в деталях. У нас сегодня в гостях Марина Олеговна Игнатьева, главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог, и Владислав Юрьевич Крючинин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика Клиник. Мы сегодня говорим как раз про спасение зубов, про то, как грамотно и важно следить за состоянием зубов и что можно сделать, чтобы их спасти. Ну а если говорить про Бионика Клиник, стоматологию, это стоматология для всей семьи, там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. И давайте теперь перейдем, наверное, к такому диалогу между хирургом, имплантологом, стоматологом, ортопедом. Как вообще принимается решение сохранить или удалить в вашей команде? Кто на что из вас смотрит?
2: У каждого, конечно, есть свои критерии работы. И, естественно, в этом необходимы дополнительные средства, методы исследования, таких как КТ. И после того, как сделана компьютерная томограмма, уже либо доктор, который первично увидел пациента, приглашает тех специалистов, которые необходимы в данной конкретной ситуации. Это и терапевт, и ортопед. И уже дальше мы решаем. Конечно, точку ставит в ситуации ортопед. И конечный результат пациента видит именно ортопед. Пациент видит красивую улыбку после ортопеда. После хирурга или после терапевта часто такого не происходит.
0: Чаще он держится за щеку и непонятно говорит.
2: Особенно после хирурга.
0: Да. Хорошо. А бывают ли ситуации, когда хирург и ортопед видят случай по-разному? Как в этом ситуации компромисс находится?
1: Слушайте, вот по прошествии такой длительной совместной работы нашей с Мариной Олеговной, то есть мы с ней работаем в паре уже больше 15 лет,
0: ого,
1: и я вообще такой ситуации не помню. Единственное, что могу сказать, что пациенты неоднократно, побывав у нее, а меня, например, по каким-то обстоятельствам не было рядом, они приходят ко мне и не говорят, что они там были у Марины Олеговны. Начинается тоже диалог, консультация. И они такие встают, говорят: а вы знаете, а мне Марина Олеговна точь-в-точь, вот дословно все сказала, то же самое. Это вот просто так говорит о том, что мы настолько вот вместе долго работаем, и поэтому такие результаты.
2: Компромиссы приходится искать. Владислав Юрьевич, конечно, спасибо вам за доверие. Я знаю, что вы знаете, что я сделаю так, как вам нужно, но ведь ортопед заказывает музыку в данной ситуации. Ортопед должен говорить так, как должно быть. И если хирург прислушивается за столько лет, я уже знаю, что ему нужно. Конечно, у нас компромисс не приходится искать.
0: То есть я правильно понимаю, что универсального ответа в этой теме не бывает? Бывает, как и в принципе вообще в медицине, и зависит все решение от желания клиента, от сработанности пациент команды. Свою терминологию. Я про себя ставлю на место, я же клиент, мне же ставят имплант. В общем, хорошо, то есть от желания пациента и от того, насколько сработана команда.
2: Конечно.
0: Друзья, запоминайте, 15 лет совместной работы, мне кажется, здесь даже с полуслова будет понимание. И сейчас, чтобы уже, знаете, к таким практическим моментам перейти, коротко такой блиц-опрос, если вы позволите, я буду задавать, а вы сами выбирайте, кому отвечать на этот вопрос. Сколько лет, вот вопрос всегда меня интересовал, должен прослужить хороший имплант?
1: Ну, он, по идее, должен прослужить всю жизнь для пациента, но с соблюдением ряда требований, да, это, как опять же подчеркну, это высочайший уровень гигиены, это ответственность, да, то есть нужно приходить на профгены два раза в год, самому ухаживать, дополнительные методы гигиены и так далее, и так далее. То есть...
2: Но здесь еще зависит ведь от состояния здоровья самого пациента.
1: Да, это тоже
2: мы,
1: важно.
2: Мы, к сожалению, не молодеем. И со временем у кого-то появляется заболевание общего характера, такие как сахарный диабет, не дай бог, онкология.
0: Остеопороз.
2: Остеопороз. И это все, естественно, влияет на состояние импланта. Импланту, на самом деле, в организме ничего не будет. А вот косточка, которая его держит, вот она может уходить. Слизистая, которая закрывает эту зону. Поэтому наблюдение должно быть. Препараты, которые пьют люди, когда появляются какие-то заболевания, также могут влиять на структуру кости. К сожалению, так же, как и на зубы, на импланты влияет состояние здоровья.
1: Ведь убыль костной ткани, она происходит во всей полости рта, то есть в области своих зубов, в области имплантов. Вопрос
0: в общем, времени ухода. Друзья, просто поставить имплант и забыть, что у вас что он есть, это не подход. Запомните. Нет. Вот спасибо вам большое, потому что у меня как-то складывалось немножко другое ощущение, но теперь я точно знаю. Вопрос, короткий ответ. Правда ли миф, что после 60 лет имплант ставить поздно?
2: Нет, неправда.
0: Неправда.
2: Неправда.
0: Хорошо. А что пациенты боятся больше, самой процедуры удаления или последующего восстановления, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, пациенты боятся решиться на удаление в большей степени, потому что у всех страх боли. У всех страх боли, у всех страх... А имплантат для многих неизведанность. Но вот по практике, когда пациент приходит на повтор, ну, на имплантацию уже еще раз по другим причинам, другой зуб, они, зная о том, что будет, чаще всего немножко больше нервничают, но в ходе работы не успокаиваются. Потому что это уже сейчас достаточно стандартная работа, не приводит к проблемам.
0: Хорошо. Вопрос, который я не могу не задать. Бывали ли случаи, когда вы лечили зубы сами себе?
1: Вы знаете...
2: Ну, мы же тоже люди.
1: Мы тоже люди, да, действительно. И я не просто так создавал такую замечательную клинику. Я полностью доверяю своим специалистам и лечу только у них, потому что знаю, что это будет комфортно, это будет без каких-либо осложнений. Поэтому я полагаюсь
2: на
1: своих коллег.
2: У нас, как и у всех, зубы тоже болят.
0: Это не успокаивает. Ну, хорошо. Еще один вопрос. Какой самый частый вопрос от пациентов вас удивляет каждый раз?
2: Ну, с моей стороны, когда начинаешь рассказывать о ходе имплантации, все пациенты пугаются больше всего наложения швов. Хотя вроде манипуляция это самая простая. Это первое. И второй момент. А вы лечите зубы? А у вас импланты есть?
0: Слушайте, да, удивительно. И еще один вопрос, финальный, наверное, где-то риторический, но мне кажется, повторение мать учения в этом ключе. Один совет, который вы повторяете чаще всего для пациентов.
2: Пожалуйста, соблюдайте гигиену полости рта. Чистите зубы два раза в день. Обязательно используйте дополнительные методы гигиены. Многие пациенты иногда даже на меня обижаются, когда я говорю, вы опять плохо почистили зубы. Ну я же чистил, ну я же вижу. Понимаете, можно почистить по-разному. Самое плохое, что большинство у нас даже не умеют и не знают. Обращайтесь к гигиенистам, пусть они вас научат. Это важно для вашего общего здоровья.
0: Ох, сколько вопросов, сколько ценных ответов, друзья, в рамках программы «Будьте здоровы». И это только вот одна наша встреча. Марина Олеговна, Владислав Юрьевич, я благодарю вас за невероятную вот эту обстановку в нашей студии сложилась. Мне кажется, если бы мы сейчас здесь делали вот еще кресло, я бы даже не волновался, если бы вы провели осмотр и какие-то рекомендации дали. И так их дано было очень много. Я вас благодарю за полезнейший эфир. Желаю, чтобы... Те пациенты, которые придут к вам, получали удовольствие, не задавали риторических вопросов. Вот. Ну, а мы с вами, уверен, еще увидимся и обсудим много разных аспектов, которые касаются самого главного, нашего здоровья.
1: Да, конечно, обязательно придем, приглашайте.
2: Спасибо большое за приглашение. Хорошего настроения в такой прекрасный день.
0: Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях главный врач, стоматолог, хирург, имплантолог Марина Олеговна Игнатьева и Владислав Юрьевич Крученин, стоматолог, ортопед, генеральный директор Бионика клиник, Бионика и стоматология для всей семьи. Там позаботились о том, чтобы каждому было комфортно, от самых маленьких пациентов до взрослых. Это программа «Будьте здоровы», будьте здоровы и вы. А мы продолжаем эфир.
3: эфире программа «Будьте здоровы». Будьте здоровы. На радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
6: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
7: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис TicketsCloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Как же здорово, что несмотря на титулы, несмотря на просто популярность всемирную, лидер группы The Killers Brendan Flowers остается романтиком, и его авторские треки сольные, вот как Only the Young в начале нового музыкального часа на радио Рандеву, подтверждают эти доводы и мысли. Мне кажется, друзья, это важное качество, которое присуще всем слушателям радио Рандеву – оставаться человечными, настоящими и мечтателями. Иначе в этом бушующем мире было бы крайне сложно. Меня зовут Андрей Лазарев. Рад вас приветствовать на волне старейшей FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Впереди Kings of Leon. Это еще один братский союз Джек Саваретти, Морчиба. Выпуск деловых новостей. Ну а под занавес часа Биджиз и Дельфин. Его весна. Трек, который изменил восприятие российской альтернативной сцены.
1: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, Radio Superstar.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Феттучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Феттучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шаранском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27-е место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 миллиарда рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания Gitwise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДМ, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг от друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технология может найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Спонсор прогноза погоды — ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Назви

0: для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный, и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

вами радио «Рандеву». Джордж Майкл, «Amazing». Классика мировой музыки, вне всякого сомнения, выдающийся вокалист. Ушел очень рано, но абсолютно богатое наследие и Уэм, и, конечно, его блистательная сольная карьера. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня 3 августа, понедельник. 28 дней до осени. Говорю вам это не для того, чтобы посчитать дни, а для того, чтобы вы ощутили, что время, оно с дикой скоростью двигается вперед, и нужно наслаждаться счастливыми моментами. Для меня счастливый момент всегда, когда я оказываюсь здесь, дома, на своем месте,

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.

0: virgins are all trimming their wicks.
1: С вами радио «Рандеву» из Нижнего Новгорода.
0: Is in the thorn tree.
1: Джонни Кэш.
0: It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound.
1: The man. Камзеранда. Это классика мировой музыки. Песня звучала, кстати, в фильме «Росомаха». Ну и вот красивое начало, одно из лучших, на мой взгляд, в мире. Это бас-гитара, это Sting на все времена. Every breath you take. Каждый твой вздох на 103.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продаже топлива по QR-коду, субсидии для Нижегородского технопарка «Старк», запуске еще одного тоннеля проходческого комплекса и льготном кредитовании малого и среднего бизнеса. Продажи топлива по QR-коду начали тестировать в Нижегородской области. На новую схему перешла одна ЗС «Лукойла» в Ветлуге. Ранее на оперштабе Ветлужский округ был определен в качестве пилотной территории для отработки системы. При необходимости ее можно будет масштабировать. QR-код оформляется через чат-бот «Топливо 52 в Максе» с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля. По одному QR-коду можно один раз заправить автомобиль по общим правилам, действующим на ЗС. Факт заправки аннулирует QR-код. В следующий раз его можно будет получить через 2 суток после заправки. Новая система позволит регулировать количество топлива на сетевой АЗС, в том числе исходя из количества запросов на получение QR-кода. При необходимости объем поставки увеличит, прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области. Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры и дооснащение, сообщили в правительстве Российской Федерации. Субсидия выделена по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика». Технопарк «Старк» — это промышленная экосистема, где резиденты реализуют свои производственные и инновационные проекты. Площадка технопарка находится в Нижнем Новгороде. В 2025 году «Старк» подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России. На сегодняшний день в технопарке более 10 резидентов. Это производители автокомпонентов, металлоизделий и металлических конструкций, промышленных роботов и роботизированного оборудования, метизной продукции и так далее. Правительство Нижегородской области сообщили, что в дополнение к федеральному финансированию регион выделит 50 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 200 миллионов рублей внесет управляющая компания. В Нижнем Новгороде началась проходка финального 4-го тоннеля, который соединит действующую станцию метро Горьковской с новыми станциями. Тоннель-проходческий комплекс начал движение от площади Горького в сторону площади Свободы. Он пойдет параллельно щиту Евдокия, который запустили в мае. Тоннели лишь немного разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия. Для старта двух механизированных комплексов был сооружен котлован монтажной камеры с распорной системой из 4 ярусов, которая состоит из 311 тонн металлоконструкции, а также разработано 18 тысяч кубометров грунта. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в этом году метростроицы планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, а дальше начнется возведение самих станций и вестибюлей. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах МВД банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: На минуту рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рандеву завершается час. Вархаус из Брюсселя коллектив. Ну и Сильви Крауч. Великолепная, просто блистательная вокалистка, очень харизматичная девушка. Завершаем час. Рюмка и водки на столе. Голоса чудес, да. Практически народный хор поет.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
4: Вы слушаете радио «Рандеву».
11: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

8, Джек Саваретти, When You Are Lonely, что-то про одиночество. Еще час, ну, даже меньше рабочего дня этого понедельника. Август месяц один из самых сложных, как говорят и как подтверждает история нашей страны. Будем аккуратно на мягких лапах его проходить и уже встречать осень с надеждой на теплый сентябрь, на бабье лето. Всего-то 28 дней до осени, друзья. Лето — это всегда быстро. Плюс 24 сейчас в Нижнем Новгороде. Ясно, северо-западный ветер. Осадков не ожидается. Завтра также плюс 24. Среда 26, четверг 28, пятница плюс 30. Выходные, суббота плюс 25, воскресенье плюс 21. И, кстати, временами даже будут дожди, что нормально для этого времени года. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Bass Stereo Club и воспоминания Memories на радио.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву». Это был Патрик Кэш на одной волне. Сегодня 3 августа, 1492 год, начало первой экспедиции испанского мореплавателя Христофора Колумба, который, как известно, открыл Америку. Казалось бы, с точки зрения развития мира и Вселенной, это ничего, а на самом деле, конечно, столько прошло времени. Но мы это помним, да. Как и помним то, что самая классная музыка звучит на 103.4 FM. Это радио «Рандеву» уже 34 года. И вот вам Sting на все времена, Fragile.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинных.

0: Минного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Грегори Портер. Сегодня 3 августа. Хочу вспомнить двух людей. Бориса Курчатова, советского ученого, радиохимика, профессора. Да, и сегодня день памяти Константина Константиновича Рокоссовского, советского начальника, маршал двух стран, СССР и Польши. Он однажды сказал, что люди делятся на три категории. Плохие-плохие, но это которые совсем конченые. Хорошие-хорошие, идеальные, которых, ну, практически нет, да. И все остальные. Хорошие-плохие, да. Плохой-хороший человек. Добавлю сюда, что Бродский усилил эту мысль и сказал, что человек — это сумма поступков. И если хороших все-таки больше, то в финале будет плюс. Думаю, все согласны. Так что, друзья, помним, что по-прежнему только добрыми делами можно прославиться. Других сценариев у нас

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Классика мировой музыки, конечно же, это Bee Gees когда-то, ну и здесь Барри Джип, куда же без него. Совсем скоро Брайан Адамс и дискотека «Авария». В студии радио «Рандеву» с вами Руслан Станчев. Добрый вечер, оставайтесь, друзья.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Everything I do it for you. Все, что я делаю только для тебя. Канадские музыканты и фотограф блистательный Брайан Эдамс. Фотограф он стал, кстати, не так давно. Параллельно с музыкальной карьерой, конечно, пик ее пришелся на 90-е. И это классика мировой музыки, песня, звучавшая в шикарном фильме «Робин Гуд. Принц воров», где снялся Кевин Костнер. Завершается час, друзья, и рабочий день. Понедельник, 3 августа. Завершаем его с вами с песни поколения «Дискотека Авария». С таким вот простым, казалось бы, текстом. Но каждый раз его слушаешь,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: вами радио «Рандеву», дуэт «Triangle Sun» на 103.4 FM в начале часа. Я Руслан Станчев, здравствуйте. У нас хорошая музыка, теплая атмосфера, мы хорошие, добрые, так уже 34 года. Далее кавер на «Nautilus Pompilius». Здесь все будет очень красиво.
1: Я просыпаюсь.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву, ансамбль, который вызывает восхищение, это Imagine Dragons. Вокалист поборол сложнейшую болезнь, и судя по его форме, он выступает всегда, ну, буквально в спортивных трусах, без футболки, очень много двигается, да, болезнь он отправил в нокаут. Walking the Wire, шагая по канату. Но вся наша жизнь – это жизнь канатоходца. Шаг влево, шаг вправо, вы знаете, что бывает. Такие времена, друзья. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. Совсем скоро Адриано Челентано. Sky Fashion. Звонкий. Dua Lipa. Beautiful Boys. When in Rome. Ten Sharp. Моя Мишель и кавер на ностальжи. 5 баллов пробки. Ох, нет, уже 4. Плюс 23 градуса. В общем, движение спокойное. На улице комфортно. 28 дней до осени. Animal Jazz далее в нашем эфире.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву». Я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Великий и всегда великолепный Адриано Челентано в эфире радио «Рандеву». Я Руслан Станчев. Это были счастливые три часа. Я их запомнил. Благодарю вас за внимание к нашей радиостанции, к нашей музыке, к тому, что мы говорим и как мы с вами живем эту жизнь. До пятницы, друзья. Всего хорошего.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте – проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста. Бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия, экспертные врачи для взрослых и детей, бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30, Окский съезд, 4, клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлено 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ларокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
4: Четыре FM.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.
3: Моя игра. 98. Баста. Баста. Баста здесь. 2-2-0-6.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлено 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На первые дни августа нейросеть Яндекса предсказывает 25-26 градусов днем и не прохладнее 14 по ночам, без осадков. К концу рабочей недели станет еще теплее, а на выходные обещаны дожди и не жарче 24.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город. I feel like melting in the air.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: радость, ты капелька, елка.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5 тысяч рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в $100. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных денежных знаков, о чем сообщили в региональном управлении Центробанка. За тот же период прошлого года выявлена 31 подделка. 8 обнаруженных фальшивок были номиналом 5000 рублей, 6 по 1000. Также выявлено по одной фальшивой 2000-й банкноте, 10-рублевой монете и одной купюре в 100 долларов. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет NewsNN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗАЭС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

песни. Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске яркие события в Нижнем кратно подорожали за год. О росте популярности электрокаров среди нижегородцев. Также о погоде в последнюю треть нижегородского лета. Билеты на концерты в Нижнем за год подорожали почти втрое. Как почитал сервис Tickets Cloud, средний чек билета на концерт год к году вырос с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Фестивали за это время подорожали вдвое, до 14,5 тысяч. Посещение театров подорожало до 13 тысяч. Среднее спортивное мероприятие теперь стоит 9 тысяч рублей. Число электромобилей в Нижегородской области выросло в 10 раз. Произошло это не в последнее время, а за 5 лет. В прошлом году число электрокаров и гибридных автомобилей в регионе приблизилось к 5,5 тысячам. В далеком 2021 было 159 электромобилей и 356 гибридов. Это подсчитали в проектном офисе стратегии развития области. И синоптики пообещали нижегородцам теплый август. Согласно прогнозу Яндекс.Погоды, в средний августовский день воздух будет прогреваться до 22-25 градусов. Дожди ожидаются лишь в отдельные периоды. В остальные дни ясно и малооблачно. Однако в Яндексе предупредили, что данный прогноз усредненный и посоветовали следить за обновлениями. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной голос.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске топливо в Нижнем Новгороде дешевле, чем в области. Сколько поддельных денег выявлено в нашем регионе? Но вначале о количестве хороших нижегородских дорог. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На

0: и одной купюре в $100. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис Russia Base, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗАЭС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. И в Нижегородском метро 5 августа запустят поезд, посвященный сентябрьским выборам в Госдуму. Внутри вагонов пассажиры смогут ознакомиться с историей российской избирательной системы и узнать о том, как обстоят дела с ней сейчас. Главная цель проекта, как отмечается, напомнить жителям о предстоящем голосовании 20 сентября. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнят о предстоящих выборах в Госдуму. Когда может возобновить работу канатка от Нижнего до Бора? Но вначале о том, сколько теперь стоит бензин. Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области. Как пишет News.NN со ссылкой на сервис RussiaBase, средняя стоимость литра 92-го в Нижнем превысила 68 рублей. 95-й продают за средний 75 рублей. Дизель обойдется в 78,26, газ в 43 рубля 91 копейку. При этом на ЗС области цены сразу на несколько рублей выше. Нижегородская канатка может возобновить работу лишь в мае следующего года. Такой срок для устранения нарушений установил Ростехнадзор, о чем сообщила телекомпания «Волга». Напомню, в июле на переправе застряли пассажиры, после чего канатку закрыли. Отмечается, что если организация выполнит все требования раньше срока, она может обратиться в Ростехнадзор с просьбой о внеплановой проверке для последующего открытия канатки. Соответствует установленным стандартам качества только 45% дорог в Нижегородской области. Такие данные опубликованы в рейтинге качества дорог, составленном агентством РИА. Наш регион в нем расположился на 67-й позиции. На 1000 квадратных километров территории у нас приходится 323 километра асфальтированных дорог. Поддельных купюр в Нижегородской области стало меньше почти вдвое. Во втором квартале года выявлено 17 поддельных.